коротко марсианское лето. Звезды тихо мерцают во тьме, и в гипнозе от этого света ты мне видишься, как во сне. Очень тихо вокруг, ни звука, я спокоен, но грустно мне. Растворяются виды Марса, ты мне видишься, как во сне. Вот уж год я живу на Марсе, мы расстались с тобой весной. Все проходит, но как прежде, в моем сердце живет образ твой. Сквозь стекло моего скафандра воплощая свои мечты, на песке этой красной планеты я рисую твои черты.

вообще довольно спокоен. Подкручивают тебе порой. Ты, наверное, будешь смеяться. Не подумай, что я шучу.